ожидаемо не сверши. Мешти гардя шукриш, мафар ти е на вилино, урфак сана.